0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Еўразум. У пятніцу Лукашэнка выправіўся ў сваю любімую Магілёўскую вобласць і зладзіў разнос мясцовым кіраўнікам. Як жартуюць эксперты, гэта свайго роду псіхалагічная разрадка кіраўніка Беларусі пасля цяжкага тыдня.
1: А мінулы тыдзень выдаўся сапраўды непростым. Перамовы з амерыканцамі забуксавалі, і саступкі адно аднаму былі невялікімі.
0: То бок ніякага табе амерыканскага амбасадара ў Мінску і ніякіх размоваў пра паездку да Трампа. Як вынік, жорсткая крытыка працы кіраўніцтва Магілёўшчыны. Асабліва не пазайздросціш тым, хто вырошчвае лён да гунец.
1: Настрой Лукашэнкі пасля апошняга прыезду Коула ў Мінску ў праграме «Ішто» на Еўрарадыё абмеркавалі яе вядоўцы, эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Маховскі.
2: Да, ему иногда требуется серьезная психотерапия, да, слушать рэп он едет и так далее. Поэтому, когда он сегодня десантировался на поле с Долгунцом...
3: Классика «Црабил Долгунец».
2: Да.
3: И он поехал «Црабить Долгунец». І гэта, ну, як бы ён устроіў гэты разнос, як гэта звычайна ўсё заўсёды бывае пасля цяжкіх вось гэтых псіхалагічных гісторыяў, да, там разнос устроіў, там і каровы не тыя, і даўгунец не так церабяць. Але вось я тут паглядзеў на рэнтабельнасць гэтага даўгунца і хачу сказаць, што з эканамічнага пункту гледжання няма ніякага сэнсу церабіць даўгунец. Лукашэнка гэта робіць толькі таму, што яму гэта падабаецца. Таму што ну там рэнтабельнасць даходзіць у дрэнныя гады да мінус 40%. Ну, уяві сабе, ось гэта катастрафічнасць, да? Мінус 40%. Нават у добрыя гады яна там вагаецца, ну, каля нуля, і каля нуля толькі з дзяржаўнай падтрымкай, калі без дзяржаўнай падтрымкі мінус, глыбокі мінус. То бок толькі таму, што яму гэта падабаецца.
2: Ну да, психотерапевтическое влияние Долгунца на, значит, душевное состояние престарелых диктаторов, это можно об этом написать серьезную работу, да, при том, что есть, кстати, страны, где с истреблением Долгунца все заметно получше, чем в Беларуси, то есть это не просто такая пропащая задача, да? Сколько ты говорил, в Нормандии?
3: Слухай, ну, вот, да, я вот поглядел для поравнания, так само мне цікаво было. Он же все, весь час его терабить, я хотел зразуметь, ну, что у гэтым такого, нам пусть он это робит, ну, чему ему это так подобается? Поглядел в Нормандии, так там, слухай, там гэта одна из вельми рентабельных культур, там гэтые фермеры, они на гектары зарабляют от 2,5 до 6 тысяч евро. Гэта чысты прыбытак, гэта не выручка, гэта менавіта чысты прыбытак, да? То бок, ну, праблема не ў тым, што нельга церабіць даўгунец. Праблема ў тым, што трэба ўмець церабіць даўгунец.
2: Слушай, ну, ещё в том, што Беларусь не Нармандія, да?
3: А я ўсё ж такі лічу, што просто Лукашэнка церабіць свой даўгунец неправільна.
2: Да, слушай, но мы понимаем, что времени на то, чтобы эту big deal или не очень big deal формализовать, закончить, остается все меньше. Говорит Коул о том, что вот надо несколько недель. Науседа говорил, что, ребята, мне надо несколько недель, чтобы с Штатами договориться по своему больному вопросу, по ротации военных. Рубио тоже сказал, что мне надо тут... пара недель, да, ну вот, вот все говорит о том, что есть какой-то дедлайн, есть какая-то линия, которая будет достаточно скоро, и наверняка Трампу это тоже важно, нужно, если вы уже взялись, а взялся он не за одну вещь, да, не за один долгунец, да, и со всеми этими проектами пошло как-то не очень, ну, хотя с Венесуэлой, в принципе, там, ну, good enough, да, скажем честно.
3: Ну, слухай, да. Я не ведаю, дедлайн может быть связан именно это с тем, что Туск сказал, вот, про это, что тыдни, ближайшие тыдни, да, и месяцы будут вельми тяжкими для Европы. И, как мы бачим, там, ну, ничего нема, ничто не наближает до миру в Украине и помеж Украины и России.
2: А как же объявленная Трампом энергетическая перемирие,
3: конечно, про какую Россию и Украина доведались от Трампа. И это, конечно, было вельми забавно, то, что Трамп обещает энергетическое перемирие. Про несколько годин по Киеву літаральна праз некалькі гадзінаў украінскія дроны выбіваюць сызранскі НПЗ, прычым сызранскі НПЗ, там жа ідэя перамір'я, што дзестопліва даражэе, а гэта менавіта НПЗ, які спецыялізуецца на дызельным паліве. То бок гэта вось, ну, вось просто цэлявы такі мэтавы удар, мэтанакіраваны менавіта па сызранскаму НПЗ.
2: А вслед за ним саратовскі, а потом еще яраславскі, і, в общем, понятно, што історія заканчваецца ничем, в смысле история с перемирием, да, все продолжается. Но на самом деле самый знаковый момент в энергетическом плане это, наверное, вот те несколько дронов, которые пролетели 3000 километров, совершенно неприличное расстояние, да, и поразили два газовых завода на Ямале.
3: Да, и я хочу сказать, что, ну, чому это не тому, что не только тому, что они пролетели 3000 километров, да.
2: Хотя само по себе неплохо получилось.
3: Хотя само по себе недрэнна атрымалася. Я просто хочу сказать, что там такая перадгісторыя, калісьці вось некалькі месяцаў таму мы з Сергеем Чалым там абмяркоўвалі ў шуцейнай размове, як Украіна можа горш больней за ўсё ударыць па Расіі, і вось ён мне паказаў, сказаў пра гэтую кропку на карце, якая называецца Ямальскі крыж. Я да гэтага не ведаў. Тады даведаўся.
2: Ну, при том, что украинцы писали об этом довольно много, но так. Они писали год назад об этом. Так. Да, когда это было, честно говоря, такая немножко фантастическая история, и как наша... прилетит волшебник в голубом вертолете, да, и тогда еще не существующими фламинго или чем-то еще, непонятно абсолютно чем, вот чудом каким-то поразит, значит, инфраструктуру газовую, да.
3: И наша размова была такая, что это абсолютно теоретично было вельми далекое расстояние. Але что это за две кропки, это, ну, не просто было, не может, не у все ведают, что это за две кропки, да. Это не просто кропка на карте, это кропки, где сходятся 17, да, сдается, да. 17 газопроводов российских, про которые проходит 80-85% усяго российского газу. То бок, калі якимсь чином вывести вот гэты ямальский крыш, вот это перекрыжование газопроводов, то гаворка будет идти не просто про то, что там у Россия не сможет экспортовать газ, гаворка будет идти про то, что, ну, вся европейская частка России застанется без газу.
0: Эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі паразважалі пра кепскі настрой Лукашэнкі пасля перамоваў з Джонам Коулам і спрагназавалі лёс вялікай здзелкі паміж Мінскам і Вашынгтонам.
1: Далей у праграме «Еўразум».
0: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынж тыдня.
4: Давно пора зразумець, што вашы нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Ініцыятыва «Вольная» працягвае дапамагаць былым палітвязням у адаптацыі да волі. Нават супольна з «Дысідэнт-бай» ініцыятывай ладзяць гульні ў баскетбол. Пра то, як прайшла нядаўняя сустрэча, каардынатарка «Вольных» Вераніка Станкевіч распавяла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Вы аб'ядналіся з «Дысідэнтамі» і вы зрабілі фактычна спартовую гульню, адпачынак для палітвязняў, не толькі палітвязняў.
2: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, она сейчас проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот. Мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по рестилизации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и с друг с другом взаимодействовать.
1: Чему именно это на спорте вы решили засеродиться?
2: А это самый простой способ собрать людей, на самом деле. То есть спорт, он всегда универсален. Тот, кто не хочет играть, тот приходит болеть. Кто хочет поиграть, выбирает, какой вид спорта им больше подходит, либо чему он хотел бы научиться. Это всегда такая очень объединяющая история, на которую проще всего людей собрать, проще всего их объединить. Поэтому вот у нас сразу до голову пришло, чтобы это будет спорт. Конечно, происходит очень много разных мероприятий, там встречи, юристы и так далее. Но как бы спорт мы выбрали как интеграционный, такой самый простой вариант.
1: Больше то, теперь долучились до гульни и нововызволенные политвязни.
2: Да, вот в Польшу приехала группа из 10 человек, которые были вывезены в Литву изначально. И мы тоже уже ехали, я сопровождала их группу, я им тоже рассказывала про то, что вот мы делаем много разных мероприятий, ивентов, что на сегодня в том числе будет баскетбол. И вот, да, кто-то согласился и дошел до нас даже уже сегодня, на следующий день после прибытия в Польшу, чтобы поиграть, поговорить, в целом пообщаться друг с другом.
1: Насколько реалистичность оправдала все чекания, которые вы закладали в этот ивент?
2: Ну, на самом деле, людей очень много. У нас сейчас играют 3 команды, то есть они друг с другом меняются, потому что людей так много пришло, что в целом слишком много игроков. Вот. Поэтому в целом, наверное, классно. Мы вообще рассчитывали, что будет где-то 15-20 человек на одном ивенте. Не знаю, сколько у нас сейчас, мы не пересчитывали, там около 30, мне кажется, уже. Поэтому, видимо, что классно, работает, можно продолжать дальше. Летом это вообще супер легко, потому что можно всякие бесплатные открытые площадки использовать. Зимой, конечно, посложнее, но будем тоже искать варианты.
1: У вас головным чином еще не гуляют мужчины, так?
2: Не, на самом деле у нас девушки там в командах есть, поэтому, конечно, мужчин больше, но девушки тоже есть в командах.
1: Возраст?
2: Очень разный. Там очень разный, если посмотреть, то это, наверное, от 20-25 до там 50, наверное, вот где-то так. Очень разные вообще люди.
1: Вы зараз вельми активно долучились до допомоги тим політв'язням, які були визволені. Ти супроводжала їх з Литви сюди у Варшаву. Затем на наступний день ви ладите гэтую самую гульню. Что далі?
2: Дальше, на самом деле, стандартный пул роботи. Ми просто не перший раз встречаем депортированные группы. Вольные всегда были включены в этот процесс. То есть, с самого начала вольные являлись одной из ключевых организаций, кто сопровождает процесс депортации групп и помогает им после. Поэтому дальше стандартное развитие событий, как у нас есть, помощь с базовыми закрытыми потребностями. Это жилье, это еда, это одежда. Вчера уже мы выдали там сертификаты на одежду всем. Это менторы. Уже сегодня последний день, когда мы раздаем менторов, то есть с сегодняшнего дня у всей группы будут менторы и в Литве, и в Польше. Вчера и в Литве до этого за день прошли все собеседования с психологом уже. То есть мы уже понимаем примерный портрет, кто как себя чувствует, как ощущения. Медицина наши коллеги уже начали, уже часть людей посетили врача даже в Литве. В общем, все стандартно, как работали, так и работаем. Тот же процесс. Надеемся, что все себя придут, все будет хорошо, и через полгода уже будут активно членами нашего комьюнити уже присоединяться как менторы или волонтеры.
0: У разные часы инициатива «Вольная» проводила не только спорт.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: У Литве отреагировали на заяву Трампа про великую угоду с Беларусью. Пачобу открыл улюбление камень памяти Янакарского. Павел Крутуль звольнены с посады наместника Подляского воеводы.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: После того, как

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я у Польши.
3: Зеленский и Трамп сустренутся сегодня и обмеркуют две важные темы. У Киеве прошли перемовы помеж официальными структурами Украины и белорусскими демсилами. Подляша умацовывает кризисную безпеку и перетворяется у оборонча хаба.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: У Нью-Йорку сегодня чекается встреча президента Украины Володимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Подчас перемовы баки планируют обмерковать дипломатичные шляхи, спынение войны, оборону энергетичной инфраструктуры, поставки додатковых систем супраць повітряної обороны, а так само перспективы вытворчасти ракеты для системы Патриот в Украине по лицензии. Про это поведомила крыница в офисе президента Украины. Передає Суспільне. Особной темой перемовы стане энергетика в контексте махчемых кроков по спынению войны. На форуме князя Острожских у Киеве прошли важные перемовы помеж официальными структурами Украины и белорусскими демократичными силами. Амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Черногор подкресливает, что пропонованная межведомостная працовная группа Украины

0: Украинская радиорация.
1: Отказность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стимкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки. Радио.

0: Беларуская радио рация 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 13 до 16 тепла. Ветер полночно-заходний умеренный, местами порывистый. Атмосферный тиск выше и за норму.
1: Гай наука.
2: Соколка.
1: Мосты.
2: Волковыск.
1: 98.1 FM.

0: вырашаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубцда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Добрай раніцы, шаноўныя слухачы.
3: Стульніша не без перабольшання называецца агурковай краінай.
2: Едучы сярод вёсак гэтай часткі палеся, кідаюцца ў вочы велізарныя цяпліцы, зацягнутыя белай плёнкай.
3: Пра складанасці такога бізнесу ў Беларусі для нас распавядае мясцовы прадпрымальнік Міша.
4: У мяне 48 соток парніка. Вырашчую агуркі, памідоры.
5: Каму прадаеце?
4: Он рынак є. Ну я чувствую, що уже он умер. Вроде ввели санкции, там Россия против вот этих вот, ну и что, все ножи не едут.
5: Но вот вы тут не можете огурки продать.
4: Ну могу, ну цена, понимаешь, доллар 2 рубли, ну а продаем там 10 копеек. 20 килограмм на доллар, понимаешь, а цены в долларах же все, бензин в долларах, налоги в долларах. Но. Там же не можно продать в России. В России тоже собственники страны, они все эти магазины выстроили, они всех убрали с городов, понимаете. Сейчас же нема там, как раньше можно было заехать между жилых кварталов, стать людям продать. Всіх адпраўляюць у магазин, понимаете? Нема куда там завести продать. Никогда цена не падает, допустим, на банан, мандарин, апельсин. И в России, допустим, на тие огурцы, помидоры. Вся разница только в том, либо их сегодня больше покупают, либо меньше покупают. Когда Новый год их больше покупают, фрукты и овощи, в обычные дни их меньше покупают. Ну а мы же производители, у нас как природные условия, понимаете? Пришло лето, они выросли. Чтобы можно было сохранить их, чтобы была какая-нибудь такая нанотехнология, вот тогда было бы проще. Ну, кто нам даст? Нам никто не даст такие технологии. Мы даже сами где-то теряем деньги. Як ни крути, а без компьютеров никуда. У нас ничего в этом плане нема. Даже те самые огурцы, если мы будем выращивать с помощью компьютерных технологий, надо будет меньше платить за рабочую силу. Мы же это удобрение туда сыплем, не знаем сколько. Ну, чтобы быстрее выросли эта продукция. Вот вам. А той самый компьютер, уже взять он фермера. В том году он запустил первые парники. Люди там его только снимают огурцы. Люки открываются, закрываются, проветривание, поливание, понимаете? Все работает компьютер. Соответственно, какие же там будут затраты? Он сразу вложил деньги, и оно работает. Конечно, оно дешевле производства. У нас же опять все вручную, понимаете? Того плуга, как тягали 70 год назад, так и тягают того плуга.
5: А у вас, например, можно так минуть некие там законы кому-то, что-то?
4: Можно, что не можно.
5: Есть способы.
4: Море. Вопрос в другом. Все это минает, ты до определенного уровня вырастешь. А выше никто не даст. Вот я зарубил один магазин, потом там конкурент закрылся, другий купил магазин. Ну все, больше никто не дает, я и то и закрыл уже магазин. Все, сидишь, надо мать знакомых. Да ну, тут бы Советский Союз, я начальник и дурак, что тут непонятно? Никто не учитывает, понимаешь ты, что-то не понимаешь, никто никого-то не волнует. Я начальник, ты дурак, все, точка.
5: А вы долго уже занимаетесь этим бизнесом?
4: 19 лет, уже зубы жил.
5: Как у такого обычного белоруса, который живет на весе, просто нема мощности развиваться никак?
4: Есть. Если там, в районной власти, найдешь общий язык с кем-то, ну, понравишься кому-то или нет, тогда да.
5: А как вы думаете, что треба перше изменить, как ситуация изменилась в бизнесе?
4: Что поменять? Вон, вельмо много власти дал вот этим местным своим начальникам, понимаете? А они дербанят это все под себя. Вот и все. Вот этих местных районных. Просто вот в последнее время, то ли для того, чтобы не было никаких вот этого вот бунту там, чересчур местные вот власти так вот поджимают, проблемы такие создают. То есть люди не думают там, как будет завтра. Люди думают, где взять просто на хлеб. Не все могут быть командирами. Многим проще исполнять чьи-то указания, согласитесь. Просто, что вот местные где-то своих попотягивали. Вот по закону у нас во фермерстве там 3 гектара земли положено. А у нас тут есть пару человек, а их по 1000 гектар земли.
3: А мы с вами развитываем і накіроўваемся ў горад, які калісьці называлі беларускім Єрусалімам.
2: Заставайцеся з намі і сачыце за нашымі падарожжамі.
5: Зацягніцеся дрыгвой!
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубцда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой!

На полях Генассамблеи ООН прошла министерская встреча по Беларуси. У Швейцарии начался апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Подляшу умацовывая кризисную безопасность и перетворяется в оборонный хаб. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио рации расскажем Анна Шайковская.

0: Радио Рация запрошая на репортаж.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Радио Рация.

0: 17.20 зараз доклади часу Білорусі, 16.20 годинки показують у Польщі. Тут у нашому ефірі питання, чому німці все частіше голосують за радикальні партії. Тільки нагадаю, що у останніх регіональних виборах у Германії ДФ отримала найбільшу підтримку, у Мекленбургу перед дні помірання, а у Берліні перше місце зайняли ліві. Чому виборщики відворушуються від традиційних партій, де все частіше голосують за праві і ліві популістські сили. Про виніки виборів розмовляємо з правоборонцем, де редактором телеграм-каналу «Повітря над Берліном» Олексієм Козловим.
1: В общем-то, не во всей Германии, а в Восточной Германии и Берлине, да, уже это следующее. В основном это связано с тем, что традиционные партии, традиционно, так сказать, правоцентристские и левоцентристские, они перестали выполнять свою роль в отправлении интересов, и поэтому население, особенно разочарованное, особенно вот в бедных землях, как вот было Саксония-Анхальт до этого, или сейчас Мекленбург-Передняя Померания, это две беднейшие земли Германии, Саксония, самая бедная, Мекленбург на предпоследнем месте, они проголосовали достаточно синхронно за альтернативу для Германии, большинство, да, но тем не менее это показатель того, что ЦДУ, которая до этого была их представителям, тех, кто голосовал за АФД, а они больше их, будем так говорить, не представляют. Да, население считает, что популистская партия лучше формулирует их интересы. Да, то есть христианские демократы в текущей коалиции не способны на это.
2: Коли мы кажем про христианских демократов, что есть уже такая вероятность, что эта партия может не набрать на вот 5%, чьи это только у этих землях бедных?
1: Ну, я думаю, федерально нет, потому что мы не забываем про западные земли, где по-прежнему это все достаточно сильно. Я буквально сегодня смотрел опрос по выборам в Бундестаг. Нет, ЦДУ по-прежнему имеет достаточно серьезные позиции на Западе, а вот то, что они не прошли в Мекленбурге даже в земельный парламент, это, конечно, звоночек такой, что на востоке страны они провалили все возможные политические необходимые шаги и сейчас пожинают эти плоды.
2: То есть уже можно теперь засвечить, что на территории былой ГДР, ну, в этой части и Германии, перемогу отримают справа радикальные, лево радикальные, популистские возгатые партии. И так это?
1: Да, именно так, так и было. То есть, во-первых, ГДР всегда была такая бывшая территория ГДР, где делинки, ранние делинки имели серьезную поддержку. Например, в Тюрингии они несколько каденций управляли землей, и это были, так сказать, левые популисты. Сейчас на смену им в большинстве земель пришли правые популисты. А если брать Берлин, то здесь ответ, вот эта победа делинки, ультимативная победа, я бы сказал, увеличение поддержки в два раза, это тоже связано в том числе с правым поворотом, да, что многие, особенно на востоке Германии, считают, что голосовать за делинки, это значит голосовать против АФД. Да? То есть это тоже такой момент, и во многих землях так. И если мы посмотрим на результаты голосований также в Саксонии-Анхальте и в Мекленбурге, там левые прошли в Ландтаге, в отличие от ЦДУ в Мекленбурге, да, и по-прежнему имеют, да, не такую мощную, но вполне себе ощутимую поддержку. В этой ситуации во всех случаях будут вынуждены партии, если брать Мекленбург, это социал-демократы, если брать Саксонию-Анхальт, это ЦДУ, говорить с левыми, потому что, несмотря на то, что у них небольшой процент, они дают возможность создать коалицию против АФД, гипотетическую, да, в Саксонии-Анхальт там все сложно, я не буду вдаваться, сейчас мы говорим про текущие выборы. В Берлине как бы наоборот, теперь левые диктуют, кем они хотят пойти в коалицию, но и в этой ситуации у них небольшой выбор, а это зеленые и социал-демократы, здесь только просто местами поменялась ситуация, но плюс, опять же, для кого-то левый ответ в широком смысле важен на текущие экономические вызовы, да, рост энергозатрат, рост цен на электричество, рост цен на топливо, на продукты, ну, то есть такие базовые вещи, на которые часть людей реагирует таким образом. Но в землях во многих случаях эти голоса уходят правым популистам, потому что они также призывают правительство прекратить какие-то вещи, которые стоят Германии достаточно много денег, как там международную помощь, например. Ну, понятно, как правые популисты действуют, содержание беженцев, там это.
2: Ну, и скажите, коли ласка, типа, уплывая вот эта перемога у этих правых и левых радикальных партий на поддержку Украины, Германії і на підтримку білорусів, білоруських біженців так само у Германії.
1: Ну, то, що вот АФД, будемо так говорити, в кавичках победили в двох землях, это, конечно, очень неприятный момент. В Заксонії-Анхальт они уже говорят о том, что мы сейчас тут всех перепроверим, украинцев по половину вышлем и так далее за переговоры там с Кремлем. Ну, понятно, что земельные правительства и земельные парламенты, они по факту не имеют таких полномочий, но в целом дискурс понятен. Ну и на уровне земель нахождение тех же граждан Украины, резидентов Украины в Саксонии-Анхальте будет, если там будет правое правительство АФДшное, то это будет под вопросом. Что касается левых, то они в какой-то момент поменяли риторику, и на данный момент они в целом на стороне Украины, против, соответственно, путинского и лукашенковского режима, но в этом контексте это для них не самое главное. Да, то есть сейчас у них на повестке, конечно, более локальные вопросы, связанные с их избирателями, которые хотят изменений здесь и сейчас.
0: И так само активисты лечат, что люди все чаще чувствуют, самопрацую не для их, а, звичайно, выбор помеж центристскими партиями ничего не изменяет, тому выборщики все чаще звертаются до права и лево радикальных политичных сил. Это Белорусское радио РАЦИЯ. Мы далее с вами разом. Наш эфир протягивается.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Американские войскоцы накировываются у Литву. У Беларуси плануют обмежевать рекламу азартных гульнев. Сержук Догушев протягивает ладить мужчинские спевы.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Американские войскоцы протягнут находиться у Литве на ротационной основе. Новый контингент уже накировывается в Украину. Про это заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Поводле его присутность американских войск важна для безпеки Литвы и всего региону. Докладная колькость войскоцу и склад техники покуль не поведомляется. Ведомо, что новый контингент будет не меньшим за попередние. С 2019 года США размещали у Литве тяжкие батальоны колькостью до 1000 войскоцев. На их узброєнні была бронетехника, у тым ліку танки «Абрамс». Американские войскоцы находились на полигоне неподалек от межи с Беларусью. Экономика Кыргызстана переживает мклевый рост на фоне войны России супроть Украины. Поводле «Нью-Йорк Таймс», после початку полномасштабной войны Кыргызстан стал важным гандлёвым хабом для России. Про краину идет реэкспорт китайских и заходних товаров, поставки яких у Россию после санкций стали складнейшими. В 2022-2024 годах экономика Кыргызстана росла у середнем прикладно на 9% в год, а у 2025-м повеличилась аж на 11%. Особливо прикметный бум у будовництве. У Бишкеку уводить жилые комплексы, стадионы и державные будинки. За год Украине так само проклали и обновили каля 1500 км дорог. При этом Кыргызстан, який ранее сам отправлял сотни тысяч працовных у Россию, теперь примает мигрантов из інших краин, у тем лику рабочих с Паудневой Азии. Поводле оценок эксперта, реэкспорт у Россию забезпечил от 30 до 40% экономичного росту Кыргызстана за последние 4 года. У Беларуси планують обмежевать рекламу азартных гульнев и игральных установ. Министерство антимонопольного регулирования и гандлю подрихтовало проект изменений у закон об рекламе. Теперь документ узгодняют с зацікавленими ведомствами и урадом. Реклама азартных гульнев повинна будет утримливать попередження, что выигрыш не гарантованный, а удел у гульнях связанный с рызикой финансовых страт. Так само пропонуется цалком забронить вонковую рекламу игральных установ и виртуальных азартных гульнев. А кроме того, такую рекламу хочет забронить у транспорте, на припинках, вокзалах, у шматкватерных домах, гандлёвых центрах и объектах громадского харчавання. У Министерстве антимонопольного урегулирования тлумачат змены необходимостью продухилять гульнявую залежность, особливо сярод молоді. Покуль это только проект закона, тому кончатковые нормы могут измениться. У Белостоку завершилися двухдённые православные урочистости, присвеченные 34-й годовине перенесения с городни мощей святого мученика Гавриила. Мощи святого привезли у кафедральный собор святого Миколая со зверок каля Заблудова, где они заховываются с мая по вересень. Головную литургию узначалили православные иерархи Польши и інших краин. После набоженства отбылася хрестная хода с мощами. Гавриил народился в 1684 году у зверках. У шестигодовому зросте он был выкраден из забиты. Его мощи, которые обрали позднее, заховывались спочатку у Слуцку, потом у Минску и у Городни. У вересне 1992 года мощи урочисто перенесли из Городни у Белосток. Поводле православного духовенства у той час урочистости собрали больше за 100 тысяч человек. Музыка и популяризатор белорусского фольклору Сержук Догушев протягивает ладить занятки мужчинские спевы у белорусском молодежном хабе у Варшаве. И они проходят по понеделках о 18-й године. Однако только этими встречами дейч не обмежевывается.
4: Мне есть на сегодняшний день две группы мужчинских спевов. Есть индивидуальные занятки. В этом году ширей. Теперь провожу занятки. Но мне, кроме просто традиционные мужчинские песни, мне индивидуально занимается, кто хочет там поспевать джаз, развить свой голос в уголе, раскрыться, авторские песни там и так далее. Тому я працую как индивидуально с мужчинами, так и групповые занятки. А поудельничать можно просто заполнить форму, ее есть на

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
1: Добрай раніцы, шаноўныя слухачы.
2: Стульніша не без перабольшання называецца агурковай краінай.
1: Едучы сярод вёсак гэтай часткі Палеся, кідаюцца ў вочы велізарныя цяпліцы, зацягнутыя белай плёнкай.
2: Пра складанасці такога бізнесу ў Беларусі для нас распавядае мясцовы прадпрымальнік Міша.
3: У мяне 48 соток парніка. Вырашчую агуркі, памідоры.
4: Каму прадаеце?
3: Он рынак є. Ну я чувствую, що уже он умер. Вроде ввели санкции, там Россия против вот этих вот. Ну и что, все ножи не едут.
4: Но вот вы тут не можете огурки продать.
3: Ну могу, но цена, понимаешь, доллар 2 рубли, на продаем там 10 копеек. 20 килограмм на доллар, понимаешь. А цены в долларах же все, бензин в долларах, налоги в долларах. Но. Там же не можно продать в России. В России тоже собственники страны. Они все эти магазины выстроили, они всех убрали с городов, понимаете. Сейчас же нема там, как раньше можно было заехать между жилых кварталов, стать людям продать. Всех отправляют в магазин, понимаете? Нема куда там завести, продать. Никогда цена не падает, допустим, на банан, мандарин, апельсин. И в России, допустим, на те огурцы, помидоры. Вся разница только в том, либо их сегодня больше покупают, либо меньше покупают. Когда Новый год их больше покупают, фрукты и овощи, в обычные дни их меньше покупают. Ну, а мы же производители, у нас как природные условия, понимаете? Пришло лето, они выросли. Чтобы можно было сохранить их, чтобы была какая-нибудь такая нанотехнология, вот тогда было бы проще. Ну, кто нам даст? Нам никто не даст такие технологии. Мы даже сами где-то теряем деньги. Як ни крути, а без компьютеров никуда. У нас ничего в этом плане нема. Даже те самые огурцы, если мы будем выращивать с помощью компьютерных технологий, надо будет меньше платить за рабочую силу. Мы же это удобрение туда сыплем, не знаем сколько. Ну, чтобы быстрее выросли эта продукция. Вот вам. А той самый компьютер, уже взять он фермера. В том году он запустил первые парники. Люди там его только снимают, огурцы. Люки открываются, закрываются, проветривание, поливание, понимаете? Все работает компьютер. Соответственно, какие же там будут затраты? Он сразу вложил деньги, и оно работает. Конечно, оно дешевле производства. У нас же опять все вручную, понимаете? Того плуга, как тягали 70 год назад, так и тягают того плуга.
4: А у вас, например, можно так аминуть некие там законы кому-то, что-то?
3: Можно, что не можно.
4: Есть способы.
3: Море. Вопрос в другом. Все это минает, ты до определенного уровня вырастешь. А выше никто не даст. Вот я зарубил один магазин, потом там конкурент закрылся, другий купил магазин. Ну все, больше никто не дает, я и то и закрыл уже магазин. Все, сидишь. Надо мать знакомых. Да ну, тут бы Советский Союз, я начальник и дурак, что тут непонятно? Никто не учитывает, понимаешь ты, что-то не понимаешь. Никто никого-то не волнует. Я начальник, ты дурак, все, точка.
4: А вы долго уже занимаетесь этим бизнесом?
3: 19 лет. Уже зубы жил.
4: Как у такого обычного белоруса, который живет на весе, просто нема мощности развиваться никак?
3: Есть. Если там, в районной власти, найдешь общий язык с кем-то, ну, понравишься кому-то или нет, тогда да.
4: А как вы думаете, что треба перше изменить, как ситуация изменилась в бизнесе?
3: Что поменять? Вон вельми много власти дал вот этим местным своим начальникам, понимаете? А они дербанят это все под себя. Вот и все. Вот этих местных, районных. Просто вот в последнее время, то ли для того, чтобы не было никаких вот этого вот бунту там, чересчур местные вот власти так вот поджимают, проблемы такие создают. То есть люди не думают там, как будет завтра. Люди думают, где взять просто на хлеб. Не все могут быть командирами. Многим проще исполнять чьи-то указания, согласитесь. Просто, что вот местные где-то своих попотягивали. Вот по закону у нас во фермерстве там 3 гектара земли положено. А у нас тут есть пару человек, а их по 1000 гектар земли.
2: А мы с вами развитываем и накировываемся у город, який калісьці называли белорусским Иерусалимом.
1: Заставайтесь с нами и сочите за нашими подорожжами.
5: Затягнитесь, дорогой!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.